0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Площа 7,5 тисяч метров, 62 залы, еще привиды. А поехали в палац Румянцевых и Паскевичев у Гомеле. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Біографія палаца почалася у 1777-м як дома. Протягується зараз як музея. У ім заховується історія будинка, його особливості вонкові і внутрішні, і, відомо, експонати, розказує наш гід-екскурсовод Гомельського палацово-паркового ансамбля Максим Дашевський.
2: Это вот сабли, которые принадлежали самому Паскевичу. Есть его эполеты, есть мундир прусский, который тоже принадлежал Паскевичу. Образцы часового искусства расставлены в наших дворцовых залах. Это, конечно, та самая верхняя часть комода, богато украшенная, один из свадебных подарков Ирины Ивановны и Федора Паскевича. Ну, можно сказать еще самое главное, что здесь сохранился сам этот дворец, его стены. Вот этот дух старинный здесь ощущается. Вот это, наверное, самое ценное.
1: З гэтым цяжка не пагадзіцца, бо калі ў будынку не адчуваецца атмасфера, то падаецца і ісці туды не хочацца, вяртацца і тым больш. Але палац Румянцевых і Паскевічаў, як ужо зразумела, не з той оперы. Тут не на адну гадзіну прагулкі для знаёмства з палацам. Адна вежа, чаго вартая.
2: 32 метра в высоту, что равно 8-этажному дому, но у нас очень высокие потолки здесь, поэтому только 4 этажа. 4-й этаж будет надстроен уже потом, и там разместится механизм башенных часов, которые, к сожалению, не пережили катаклизмы 20 века. Но у нас есть там часы, они, правда, уже электронные, без маятников и прочих шестеренок. Они идут и отбивают время, там еще и мелодия есть интересная.
1: А у пэўныя гадзіны ў палацы, калі пашчасціць ці не пашчасціць, каму як, можна сустрэцца з прывідам. Яно і зразумела, які ж будынак 18-го стагоддзя і без гэтых містычных істот.
2: Вот в аудиенц-зале, в большом кабінеце, стоит зеркало старинное и якобы кто-то из старожил дворца видел вечером, что там отражается привидение Ирины Ивановны, вроде как. Ну, не знаю, правда-неправда, но такая легенда красивая. Ну и, конечно, еще вот эти все рассказы про якобы имеющиеся у нас подземные ходы, которые там куда-то далеко ведут, причем это большие ходы, что там даже могли кареты разъехаться. Это все местные легенды, которые и гомельчанам нравятся, и нравятся нашим визитерам.
1: Кому ж такое не сподобается, коли хочется эмоций и уражения от прохожести палаца, вонковой и внутренней, от его отметности и таямницы, да адчування сябе важнымі асобамі ва ўсіх сэнсах. Калі вам такое патрэбна, то палац Румянцевых і Паскевічаў чакае. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашивает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица. Топ-10». Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, а студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели по видеосувязи совместную тренировку с воинскими частями боевого применения ядерной зброи. Керавник белорусской державы, находившийся на пункте управления Министерства обороны. Как отзначил Александр Лукашенко, это первая совместная тренировка с уделом президентов. После завершения рабочей частки тренировки керавник державы отказал на питание журналистов.
2: Еще до начала учений реакция Запада была такая крайне нервная, можно даже сказать, какая-то ядерная истерия с их стороны началась. Но вот какой был наш истинный посыл?
3: Вы знаете, то, что у них там нервная реакция, мы это видим. Вот министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ войск НАТО, и которые внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь. Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, ну, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать, а эта глубина приличная, поэтому мы тоже видим, что там происходило. Поэтому эта истерия их понятна, но напрасно. Напрасно, я же говорю, каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобные учения. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Но чтобы уметь пользоваться в совершенстве, ну, мы и совершенствуемся, проводим эти учения. Такие учения все проводят. В том числе ядерные державы, которые имеют на вооружении ядерное оружие. Все очень просто. Завтра все успокоится и вернется на круги своя. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну а с нашей стороны что нового для вас? Ничего. Я больше того говорил, мы готовимся к войне. Не будет этой войны, ну и слава богу, что ее не будет. Мы не хотим этой войны. Но мы помним уроки 1939-1941 года. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Почему? Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну, а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать.
1: Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукова, Незалежнасці і Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Кіжаватава, Леніна, Пратыцкага, Ташкенскай і на паўднёвай магістралі. У Магілёве дадатковыя камеры фіксуюць хуткаснае перавышэнне на Чавускай шашы, вуліцы Сіманава, у Гродні на вуліцы Магістральнай, у Брэсце на Варшаўскай шашы, праспекце Машэрава, у Гомелі на вуліцах Ілліча і Барыкіна. У Мінску зараз плюс 15. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет воблачно с прояснениями у многих районах. Короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру от 17 до 29 тепла. В областных центрах у день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Витебску 19-21, у Бресте 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 25-27. У столицы до 21 тепла без истотных опадков.

0: эзотерикум.
1: Сегодня у нас эзотерикум такие, что мы не только на зорки глядим, а и на месяц. Сегодня у нас черговая сторонка месяцевого календара.
2: Так, цікаво.
1: И сутки у нас, какие сегодня 6-е? И они почнутся, докладниваюсь, у 9, там еще будет несколько хвилин. Але мы вам так будем казать. Не про 4-е, не про 5-е, они же скончатся, мы будем вам наперед казать. И вот, гэтыя 6-е месяцевые сутки. Это день удалы для всех, кто змагается за справедливость. Есть у нас такое... У наших характерах.
2: Есть, так, мы ж живые люди.
1: Мне есть. Але так, я хочу это...
2: Ну, слухай, это наше выхование. Коли у тебя с детинства это почувство справедливости, его, ну, кажуть, я оно есть, и ты...
1: Так, справедливо разважаешь. Так. И вот энергия организма протягивая расти, и зараз з'являются силы для активных деяний и реализации планов увасабленні.
2: Нарэшце.
1: А еще это добрый перыяд для початку новых справ и старту проектов, не глядячы на то, что сегодня пятница. Ну, можно рызыкнуть.
2: Природа... Коллег не у пятницу. Понеделок, сколько раз уже спробовали починаются это все справы понеделок, а лишь, ну, не за все дотримливается.
1: Правильно. Справедливое решение. Треба почать и пятницу, потом 2 дня отпочить, и в понеделок не буду протягивать. Так.
2: Система.
1: Природа зараз чуйно реагуя на кожу вымаўленае слова. Противопоказаны по гэтым пустая балбатня, плётки, паклёп. И гэты день характарызуецца павышанай увагай да напісанага. Кнігу чытаеце, часопіс гартаеце, ліст атрымалі. Нельга рваць сёння паперы. Да кожнага слова стаўцеся вельмі акуратна. Загадайце жаданне, напішыце яго на паперцы той самай. На гэтую паперку паставіце блакітную свечку і пакладзіце кавалачак карала. Ну, ўсё проста, як двойчы два. І гэтая практыка дапаможа здзяйсненню загаданага. Паперка, напісаць на ёй жаданне, блакітная свечка і кавалачак карала. Паперку пасля таго, як свечка прагарыць, не выкідвайце, насіце яе як талісман.
2: Ну, вот так, сябры, блакитная свечка, карали, паперка, жадание и все. Все у вас...
1: Только б знайсти еще караловых, это ковалок. Ну, ничего, есть специальная крама, вы прошли, мне карал.
2: Так.
1: Все, вам поклали. Ласка.
2: А мне, вот, вам на во что... Мне для того, как жадание мое сбылось.
1: Ну, я просто слухаю столицу. Вось
2: так,
1: и все.
2: Сегодня 6 месяцевые сутки.
1: И чем заниматься сегодня лепш дома? Ну, лепш собрать гостей, альбо самостойно сходить куда-нибудь. Не жадано замыкаться
2: о одиноте. Сябры, пятница. И не глядячи на дворе, сподимся, у вас будет махчимость собраться с хатьми, с сябрами. Чому не? Но мы собираемся еще раз в этой године, у этой студии, крышечку поширенным составом, потому что до нас долучится Ванесса. И она, как за все, да, сегодня...
1: По крутилках. Специалист.
2: Яна крутая у нас. Так, сябры, чакаем святочны калаўрот, а пакуль што заставайцеся на хвалі. Усім добрай раніцы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии за выпуском новин у Владимир Казаков. Президенты Беларуси и России по відэасувязі провели совместную тренировку по выкарыстанні ядерной зброи. Александр Лукашенко працаваў на пункте управления Минобороны. Ён подкрэсліў, что это первые такие вучэнні, якія лидеры краин курыруюць разом. После завершения рабочей частки совместной тренировки, отказываючы на пытанні журналистов, керовник нашей державы прокомментировал.

0: зафиксировал свое ставление до погроз и реакции с боку Киева.
1: Вы заметили, никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть, человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет и анализировать обстановку. Ну, может, я не все знаю, это его дело. Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, будет втянута только в одном случае. Если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута, а мы, то услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. А то, что он нас пытается пугать, ну, это не для меня, потому что я знаю, какая оборона в Украине на их территории, на их части границ. И я не хочу, чтобы эти ребята, которых они там ловят, захватывают, перехватывают и направляют, в том числе на оборону белорусского участка границы, я не хочу, чтобы они погибали, потому что я понимаю, что это такие люди, как вы. И женщины, мужиков всех гребут и территориальную оборону эту выставляют против белорусской армии на этой границе. Это во-первых. А во-вторых, мы хорошо знаем оборону украинской границы. Я не хочу, чтобы погибали там наши люди. Зазря погибали. Поэтому Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. Мы знаем главное, украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло.
0: Дорожные службы сегодня будут наносить разметку на трех участках столичных дорог. Работы протягнутся на улицах Шафранянской, Михасяленькова и Леонида Бяды. Водителям рекомендуется уличивать эту информацию при плановании маршрутов, быть уважливыми на участках, где працует спецтехника. У Мінску зараз плюс 15, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. У многих районах короткочасовые дожди, местами с навальницами. Температура поветра от 17 до 29 градусов. В областных центрах у день чакается у Гродня плюс 18-20, у Витебску 19-21, у Бресте 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 25-27. У столицы до 21 тепла без істотних опадков.

0: Реклама на радио столица.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Экономика и безопасность – пытание першородной важности, подкреслил Александр Лукашенко, отказывающий на пытание журналистов после завершения войсковых совместных с Россией маневров по выкористанию ядерной зброи. У першиню яны прошли при уделе керовников обедвух краин.
2: Война идет средств массовой информации, и вы на передовой, к сожалению. Я ж понимаю, что вы всячески верите президенту и поддерживаете его. Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет воевать с нашими соседями прежде всего. А дальние люди, ну мы не все показываем вам, но вы ж хитрые, вы же пул президента входите, вы видите, что недавно здесь побывали очень высокопоставленные люди из дальних стран. Они нас понимают и в принципе поддерживают нашу позицию. Я им тоже сказал, ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов

0: мы будем ответственными людьми, абсолютно уверен, такую позицию занимает и президент России. Но я-то хорошо это знаю. Меня еще настораживает то, что они начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает. Поэтому мы всячески будем к этому готовиться. Вот министр обороны мне сегодня 3 часа докладывал о ситуации в нашей армии, начиная от хранилищ боеприпасов и заканчивая кадровыми вопросами. Если мы меньше говорим об армии сейчас, чем о посевной кампании, это не значит, что мы этим не занимаемся. Каждый день, по крайней мере у меня, эта тема на столе, я понимаю, что экономика и безопасность сегодня вопросы первостепенной важности. Так будет и дальше. Поэтому живите спокойно, не переживайте, не дай бог что-то. Ну, вы видели уже ядерную тренировку. Никто тут ничего думать не будет. Как, где, что и как. Как только напали на нас, как только осуществили агрессию, сразу получат ответ. Всеми видами оружия. В противном случае, зачем мы его держим у себя? Это однозначно, и это для нас очень важно. И в этом направлении будем действовать, никому не угрожая. Не трогайте нас, мы вас подавно трогать не собираемся.
1: У выніку атаки беспилотников Збройных сил Украины на колледж у городе Старобельску ЛНР 35 человек отримали ранения разной ступени тяжкости. Как поведали мели экстренная служба региона, у момент удара у будинку находились 86 детей во возрасте от 14 до 18 годов. У выніку выбуха отбылось обваливание конструкции научальной установы. Ратавальники протягивают разбирать завалы, у зоне еще еще могут заставаться подлетки. На месте надзвичайного здарения працуют психологи и оперативные службы. Зараз плюс 15, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. У многих районах короткочасовые дожди, местами навальницы. Температура по ветру от 17 до 29 тепла. В областных центрах у день чакается у Гродни плюс 18-20, у Витебску 19-21, у Бресте 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 25-27. У столицы до 21 тепла без істотных опадков.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио столица.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 11 годин, студы с выпуском новин у Владимир Казаков. Беларусь не мае намеру ўцягвацца ў вайну з Украінай, заявіў Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках правядзення сумеснай з Расіяй трэніроўкі ядзерных сіл. Так кіраўнік дзяржавы пракаментіраваў нядаўнія заявы з боку Уладзіміра Зялэнскага.
2: Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от президента Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть, человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет. Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, будет втянута только в одном случае, если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянуто, а мы, тоже услышали вы из уст президента России, мы будем вместе защищать наше отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся, и в этом нет никакой необходимости, ни гражданской, ни военной. Поэтому Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы, правильные. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективах.

0: За минулые сутки в Беларуси заблокировали операции по 130 рахунках аферистов и закрыли 14 фальшивых сайтов. У милицию поступило около 500 сигналов об телефонных махлярах. Узбуджено 46 криминальных справ. Оперативники так само затримали одного курьера. У правоохранном ведомстве подкресливают, частей за все злочинцы телефонуют под выглядом службовых особ. При таких звонках треба просто перерывать размову. У Беларуси с 19 червня дачников будут штрафовать за борщевник и золотарник на участках. У Министерства природных ресурсов попередили, что за неприбранные заросники погрожает штраф до 450 рублей. Гэтые растины признаны небеспечными, бо яны хутка захопливают землю и шкодят здоровью людей. Одразу после вступления нового закона в силу, экологичная инспекция почне регулярные рейды по садовых товариствах. Загородных жыхароў заклікаюць ачысціць свае тэрыторыі ад пустазелля. У Мінску зараз плюс 16, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 29 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 18-20, у Віцебску 19-21, у Брэсце 21-23, у Магілёві 22-24, у Гомелі 25-27. У сталіцы да 21 цяпла без істотных ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте будем высветлять, кто из рок-музыкантов вогуле любил набывать инструменты, какие инструменты набывали музыканты, якими карысталіся. Пятерка топ-рок-фактов выглядает у нас наступным чином. Перший – коллекционер Кит Ричардс. Другие факты – любимая гитара Билли Гиббонса. Третий – ударные установки рокеров. Четвертый факт – расчарование Тони Айоми. И пятый – самая дорогая гитара. У телеграм-канале «Радио Столица» начинается голосование в пятерце топ-рок-фактов. Ну а у эфира, как завсёды, будут у нас истории. И начинаем с Кита Ричардса. Это гитарист гурта «Rolling Stones». Он володит одной из самых уражальных коллекций, у которой свыше 3000 гитар. Музыкант их скуплял годами, и в его собрался соправдный музей винтажного обсталявания. Хоть сам он для выступлений регулярно выкористовывает только каля десятка гитар. Вот, например, есть у музыканта легендарные экземпляры, например, гитара Кит Бёрст 1959 года, есть гитара Стрэмала, есть у его модель, особливая микабер, головный працовный коник музыканта, на ее снята шестая струна, а лад изменений на открытый соль. Еще есть верный винтажный инструмент, який часто музыкант выкористовывал для живых выступлений. У першиню гитарами, дарыч, Кит Ричардс затекавился в дзятинстве, калі его отослали в школу мастацтва, где играть на гэтых инструментах вучился кожны. Ну а першая гитара Кита была такая танная, испанская акустика с жильными струнами, а вот электричную свою першую модель ён набыл, калі пачаў играть с Миком Джаггером и Диком Тейлором.

0: Реклама на радио столицы.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Удельники республиканских войсковых сборов у Лидском районе приступили до теоретичных занятков. Выступающий перед керавництвом региона, министр обороны Виктор Хренин заявил, что обстановка вокруг Беларуси остается напруженной из-за милитаризации соседних краин. Керавник ведомства подкреслил, что мы оперативно повышаем боеспособность армии, а у систему подрыхтовки территориальных войск уже интегрованы в опыт сучасных военных конфликтов. Так само министр анонсовал створение профильного центра подрыхтовки у Борисове. Два лоси загинули за колючего дроту на литовской границе у Гродинской области. Выпадки зафиксованы у Ивьюском и Вороновском районах. Пограничники выявили живёл за несколько метров от огороджи. Яны заблытались у колючих витках и не смогли выбраться. Для фиксации факта гибели лесных насельников на место выезжали экологичные службы. Милиция фиксує масове фішингове розсилання громадянам Білорусі, головна мета яких – подман і заволодання персональними даними. Коментарі намісника начальника департамента фінансової тилу Міністерства внутрішніх справ Володимира Зайцева.
2: Злоумышленники направляют сообщения посредством мессенджеров, а также по электронной почте от имени Дорожной полиции Беларуси, имитируя уведомления о якобы неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения, для оплаты которых необходимо перейти по ссылке. Нажимая ее, вы открываете дверь незнакомцу и отдаете ему свои сбережения. Основная цель подобных сообщений – завладеть вашими персональными данными и денежными средствами. Это не что иное, как фишинг. Вас обманывают, а не взламывают. МВД напоминает, чтобы не стать жертвой киберпреступлений, будьте предельно осторожны и бдительны. Соблюдайте правила. Проверяйте отправителя и его адрес. Вы обязательно заметите отличие от официальных наименований. Ни в коем случае не переходите по ссылкам из сомнительных сообщений, какими бы правдоподобными они ни казались. Никогда не вводите данные банковских карт, пароли, CVV-коды и проверочные коды из сообщений на сторонних сайтах. Помните, что информация о наличии штрафов за нарушение правил дорожного движения можно проверить исключительно на официальных государственных ресурсах, через личный кабинет на сайте МВД или систему ЕРИП. Не вступайте в переписку и не открывайте вложения, поступающие с подозрительных адресов электронной почты. Проинформируйте правоохранительные органы о ставших известными фактах мошенничества, предупредите своих родственников, особенно пожилых, а также знакомых о такой схеме обмана.
1: У Мінську зараз

0: Плюс 19 по данных Белгидромета. Заутро в Беларуси прогнозуется переменная облачность, первоважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 5-12, у день до 24 тепла. В областных центрах заутро в день чакается. У Витебску плюс 19-21, у Гродни и Могилеве 20-22, у Бресте 21-23, у Хомеле 22-24. У столицы у ночи плюс 6-8, у день до 21 тепла без опадков.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Многие рок-музыканты набывают музычные инструменты, збирают уражальные такие велізарные коллекции. Мы с вами подчас первой половой программы доведаліся про коллекцию Кита Ричардса, у якой звыш 3000 гитар. Так само высветлили, что у Билли Гиббонса каля 600 винтажных инструментов и есть его любимая гитара Pearl Gates. Даведаліся про ударные установки рокеров, неверогодные, уражальные, там, якія цалком обкружаюць рок-музыкантов, у приватности Нила Пирта. Ну и вось аднойчы, дарэчы, Тони Айомі, здарылася з ім такая гісторыя. Ну, некалькі гадоў таму ён заявіў, што не можа выкупіць у хард-рок-кафе сваю гітару. Мадэль, пра якую ідзе гаворка, знакамітая такая модыфікаваная гітара 1964 года. На ёй музыкант іграў на ранніх альбомах Black Sabbath. Першапачаткова ён вагаўся і не адважваўся прадаваць гэты інструмент, але ўсё ж такі прадстаўнікі сеткі музычных тэматычных кафе прапанавалі яму выгадную здзелку. І згодна з папярэдняй дамовай, гітарыст мог у любы момант выкупіць інструмент за тую ж цану, за якую ён быў прададзены. Аднак калі тягам часу Тони все ж таки поспробовал это зарабить, оказалось, что человек, с яким он заключил сделку, помер, а инши заявили, что ничего про эту домову не ведают. И, правда, позднее все ж таки они дозволили гитаристу часово забрать инструмент, как Гибсон могли створить его копию.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Площа 7,5 тисяч метров, 62 зала, еще привиды. А поехали в палац Румянцевых и Паскевичев у Гомеле. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Біографія палаца почалася у 1777-м як дома. Протягується зараз як музея. У ім заховується історія будинка, його особливості вонкової і внутрішньої, і, відомо, експонати, розказує наш гід-екскурсовод Гомельського палацово-паркового ансамбля Максим Дашевський.
2: Это вот сабли, которые принадлежали самому Паскевичу. Есть его эполеты, есть мундир прусский, который тоже принадлежал Паскевичу. Образцы часового искусства расставлены в наших дворцовых залах. Это, конечно, та самая верхняя часть комода, богато украшена, один из свадебных подарков Ирины Ивановны и Федора Паскевича. Ну, можно сказать еще самое главное, что здесь сохранился сам этот дворец, его стены. Вот этот дух старинный здесь ощущается. Вот это, наверное, самое ценное.
1: З гэтым тяжко не погодиться, бо калі у будинку не отчувается атмосфера, то подается и идти туды не хочется, вертаться и тем больше. Але палац Румянцевых и Паскевичев, як ужо зразумела, не с той оперы. Тут не на одну годину прогулки для знакомства с палацом. Одна вежа. Чего вартая?
2: 32 метра в высоту, что равно 8-этажному дому, но у нас очень высокие потолки здесь, поэтому только 4 этажа. 4-й этаж будет надстроен уже потом, и там разместится механизм башенных часов, которые, к сожалению, не пережили катаклизмы 20 века. Но у нас есть там часы, они, правда, уже электронные, без маятников и прочих шестеренок. Они идут и отбивают время, там еще и мелодия есть интересная.
1: А у пэўныя гадзіны у палацы, калі пашчасціць ці не пашчасціць, каму як, можна сустрэцца з прывідам. Яно і зразумела, які ж будынак 18-го стагоддзя без гэтых мистичных истот.
2: Вот в аудиенц-зале, в большом кабинете, стоит зеркало старинное, и якобы кто-то из старожил дворца видел вечером, что там отражается привидение Ирины Ивановны, вроде как. Ну, не знаю, правда-неправда, но такая легенда красивая. Ну и, конечно, еще вот эти все рассказы про якобы имеющиеся у нас подземные ходы, которые там куда-то далеко ведут, причем это большие ходы, что там даже могли кареты разъехаться. Это все местные легенды, которые и гомельчанам нравятся, и нравятся нашим визитерам.
1: Кому ж такое не сподобается, коли хочется эмоций и уражения от прохожести палаца, вонковой и внутренней, от его отметности и таямницы, адчування сябе важнымі асобамі ва ўсіх сэнсах. Калі вам такое патрэбна, то палац Румянцевых і Паскевічаў чакае. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: У Мінску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ночная температура поветра от 5 до 12 градусов, у день до 24 тепла. В областных центрах завтра в день чекается. У Витебску плюс 19-21, у Гродні и Могилеве 20-22, у Бресте 21-23, у Гомеле 22-24. У столицы в ночи 6-8, у день до 21 тепла, без опадков.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. У школьнікаў пачаўся зваротны адлік да заканчэння навучальнага года. Летні час – гэта магчымасць адпачыць, аднавіць сілы і прыйсці ў верасні гатовымі да любых вучэбных выклікаў. Аднак, каб гэта было так, неабходна правесці канікулы бяспечна. Аб гэтым сёння і пагаворым. У нас у гасцях начальнік Цэнтра прапаганды бяспекі жыццядзейнасці Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Карына Закалінская. Вітаю.
2: Здравствуйте.
1: Ведаеце, лета такі час, калі школьнікі ў больш Шесті делятся на два лагеры. Нехто застаецца ў кватэры, а хтосьці едзе ў вёску да бабулі. І вось пачнем, напэўна, з кватэр. Якія тут фактары рызыкі?
2: В первую очередь мы, конечно, призываем родителей не оставлять детей без присмотра. Но мы понимаем, что родители иногда перекладывают ответственность на своих детей, считая их максимально самостоятельными, и это случается. Здесь все-таки хочется обратиться к родителям, обратить внимание дома на такие потенциально опасные места. Начиная от бытовой химии, которая может привлекать внимание. Понятно, что уже взрослый подросток, мы не будем говорить о каких-то вещах, что капсула со стиральным порошком может вызвать интерес, он ее попробует. Но мы не забываем о ребятах, которые могут находиться дома помладше, поэтому мы говорим о бытовой химии, которая должна быть в недоступном месте для детей. Мы говорим о лекарственных препаратах, которые также должны быть максимально высоко спрятаны и в недоступности. Ну и, безусловно, любые источники зажигания, которые у вас остаются дома на видном месте, также могут привести к возгоранию. Такой сегодняшний бич, москитная сетка не является оградительным предметом, прибором, и облокотившись на подоконнике на окно, при открытом окне на москитную сетку, это не является панацеей о том, что нельзя пострадать и исключит это несчастный случай. Если ребенок остается один и готов разогревать пищу самостоятельно, то, безусловно, ваш ребенок должен быть старше 14 лет, если он работает уже с плитой. Если это и микроволновые печи, и вообще, в принципе, все электроприборы, они также должны быть постоянно под надзором.
1: С кватэрами разобрались, а вот калі поехала дитя до бабули. Тут еще больше факторов рызыки. Это и імкнение зайсти в закинутый дом. Это и магчимость пойти самостоятельно у лес, на речку, у поле ночью. Что сказать батькам, ти что сказать детям, каб гэтый отпочинок был бяспечным для них?
2: Задача все-таки доносить до родителей, что безопасность детей это ответственность взрослого. И слова и нужный подход к своему ребенку каждый, естественно, индивидуален. Здесь только стоит сказать о том, что они не должны переоценивать самостоятельность своего ребенка и перекладывать на него эту ответственность. Говорить и своим примером показывать о том, как жить нужно безопасно. Для того, чтобы не только на родителей возлагать ответственность, мы также проводим активную работу по обучению детей самого разного возраста. И именно поэтому совместно с Комитетом по образованию в этом году впервые будет организована интересная такая акция с 25 мая по 5 июня на базе футбольного манежа будет организована акция «Лето бум», где будут задействованы самые различные структуры и службы нашей прекрасной Республики Беларусь. В том числе МЧС примет участие в организации этой акции. Каждый из ведомств представит опасности или как их избежать со своей стороны. СВОТ, МВД, МЧС в частности. Но вот 1 числа хочется сразу сделать небольшой анонс. 1 числа у нас запланировано серьезное мероприятие, открытие первой летней каникулярной смены, Международный день защиты детей, ну и как для меня, как для работника МЧС, самое главное событие на этом мероприятии – это открытие передвижного центра безопасности жизнедеятельности. Первого в мире, хочется сказать мне. Действительно вложена душа, сердце, очень много средств, идей, и я думаю, что мы произведем очень большое впечатление не только открытием, но и тем, что у нас уже составлен график, как мы поедем по загородным лагерям и будем проводить работу, активно направленную на обучение безопасности жизнедеятельности. Это большой автобус масс пожарного красного цвета, который внутри оснащен порядка 11 локаций тем. Каждая тема может раскрываться, и там, порядка 25 нам выдает тем информации по обучению. Это VR-системы. Это дополненная реальность. Это возможность у ребенка погрузиться в реальные условия пожара при помощи VR-очков, найти огнетушитель, потушить возгорань. Я вижу по вашим глазам, вы это тоже хотите.
1: Я хочу, але это вельми страшно.
2: Мы уже проводили тестовые занятия с ребятами. Это очень впечатляет и заставляет задуматься. Кроме того, в автобусе у нас также есть и планшеты, при помощи которых мы видим дополненную реальность. Это и кухня, это и детская комната, это манекены тут же в детской комнате, которым можно учиться, как оказывать первую помощь.
1: А вот эти VR-окуляры, это все отбывается именно внутри автобуса?
2: Да, это все работает внутри. Кроме того, у нас есть еще там оборудованная система звонков мошенников, отработка вызова служб спасения, различных ситуаций. И стоит отметить, что разработчики, которые готовили нам эти идеи, помогали их внедрять, реализовывать, надо сказать, что очень настойчивые мошенники. Такие очень реальные, которые порой могут звонить и убеждать по поводу того, в тему оставленных детей дома одних, незнакомец звонит в домофон и доказывать, и требовать. Мне твой папа сказал, открой мне дверь. И так настаивают, что ребята, которые помладше, вот у нас в тестовом режиме проходили эти локации, ну, начинают теряться в какой-то момент.
1: А тестовые выпробования у вас проходили сирот разных возрастов?
2: Привлекали ребят самого разного возраста для того, чтобы самим для себя определиться с программами. Зайти можно в автобус и, скажем так, 24 часа в нем будет чем заняться в сутки.
1: А на дорослых не испробовали поглядеть?
2: Дети принимают это быстрее. Быстрее разбираются с тем, как управлять VR-очками. Быстрее распознают руки непосредственно в виртуальной реальности. А вот те, кто постарше, VR-очки надели, голова как будто бы закружилась. Как будто бы земля из-под ног уходит. Вот здесь еще такой момент. Временные дети, период скроллинга, быстрой информации, быстрого схватывания, быстрого обучения. Можно нажать кнопку «Пропустить»? Нет, наша задача довести эту информацию, чтобы в голове, безусловно, что-то осталось, кроме того, что мы побывали в виртуальной реальности. А вот взрослые лучше послушают. Лучше...
1: Початку, да, конца.
2: Да, лучше послушаем, мы лучше познакомимся с инструкцией, а только после этого и так больше с опаской относятся к тому, что мы в такую авантюру предлагаем окунуться.
1: Дякую великий вам за такую вельми цікавую информацию. Хочется поглядеть, как это все будет у реальности отбываться, как этот проект пройдет, и уже потом, напевно, когда вы несколько раз съездите, мы вас снова запросим, как уже спитать про выники, какие эффекты это дает на молодым поколениям. Дякую великий за размову. Я нагадаю, что сегодня у нас в гостях была начальник Центра пропаганды и безпеки жизнедеятельности Минска городского управления Министерства по надзвичайних ситуаціях Карина Закалінська. Євгенія Любіна так само була з вами. До зустрічі.
0: Актуальне питання, компетентне міркування, поради і статистика у програмі «Час безпеки».
3: Радіо «Столиця».

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. Конец мая, початок червеня, довольно горячий час для кондитеров. Выпускные проводятся не только для 9 и 11 классников. Такие мероприемства ладить и тем, кто покидает дитячие садки и переходит с початковой школы на наступный этап эдукации. А это частование, ушинование, цукерки, торты, пирожные, усе трапить на солодкий стол. Правда, белорусских кондитеров немогчимо наполохать повышением попыту на продукцию галины. Как рассказал старшиня концерна Белдержхаршпрам Олег Житков, предприемство, что выходит у склад концерна, на место не стоять и постоянно пропонуют рынку новинки, какие находят становший в отгук у покупников. Это подтверждается и личбами доли реализации айчинных товаров у структуры розничного товарообороту, что повеличился за опошние 5 годов с 60 до 63,5%.
2: Ну, эта цифра для нас как бы тоже не совсем, наверное, позволяющая самоуспокоиться. Мы будем ставить сегодня задачу нашим производителям и дальше до 2030 года в рамках стратегии расти до 70%, прежде всего за счет развития ассортимента сахаристых коньских изделий, у которых доля сегодня порядка 55%, ну и сохранение реализации высокой доли мучных коньских изделий, которые сегодня уже превышает 70%.
1: У целом краина экспортовала за минулый год больше как на 300 миллионов долларов кондитерских выработок. Основным рынком для сбыта на этот час является Россия, покольки ее наибольше заразумелы с пункту гледжения и покупницкой перавоги. И наши связи дозволяют бесперешкодно перемещать товар, максимально худко доставлять его до споживца.
2: Концентрируемся мы на этом рынке, но и при этом не забываем про рынок Китайской Народной Республики, где также видим перспективу своего присутствия и развития продаж. Средняя Азия, страны Африки, в принципе, все, наверное, страны, континенты, где сегодня можем мы что-то предложить, обязательно эту продукцию предлагаем нашим покупателям.
1: Уже и не диво, что белорусскую продукцию ведают на территории Средней Азии и Украинах Африки. И не просто ведают, а и ценят за высокую якость. И это еще одна нагода гонориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Российская Федерация запросила экстренное посяджение Совета безпеки Организации Объединенных Наций в связи с ударом Збройных сил Украины по Старобельску. Вядомо, что 7 потерпелых доставлены у Луганск. З них один у критичном стане, 5 у тяжким. Под завалами могут находиться еще 18 детей. Пошуково-ратовальные работы протягиваются. Удельникам сбору военная безпека и оборона Республики Беларусь у Лицком районе продемонстрировали отбитие нападу наземного противника на аэродром с уживанием штурмовой авиации. Так само показана военная техника 116-й штурмовой авиационной базы. Штогодовый сбор проходит под керавництвом министра обороны Виктора Хренина. Его мета – повышение узровню подрыхтовки керующего складу областных и Минского городского выконкаму у пытаниях территориальной обороны. Премьер Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Баки обмерковали развитие двухбоковых отношений, заявивши об взаимной зацікавленности у динамичном сотрудничестве у интересах обеих стран и народов. У гуманитарной сферы особливо показальное сотрудничество у галине адукации. Баки так само отзначили потенциал для росту взаимного гандлю, перш за все у агропромысловой и транспортно-инфраструктурной сферах. Меншанка по указанию махляру отдала сбережения и продала дом. По данных следства, в конце соковика с 76-годовой женщиной связался неведомый и поведомил об замене домофона. Далее начались звонки от лжеправоохранников. Выполняющие их указания, женщина отдала для декларования свои назапашивания и гроши дочки. А кроме того, аферисты заявили, что нерухомость пенсионерка повинна терминово продать, каб ей не заволодали ашуканцы. Потерпелая зробила гэта и звернулась до РЛ для реализации кватэры. Аднак той заподозрыў нядобрае і паведаміў у сваячцы кліенткі. Агульная сума урону больш за 260 тысяч рублёў. У Минску зараз каля 20 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ночная температура по ветра плюс 5, плюс 12, у день до 24 градусов тепла. У областных центрах завтра день чакается. У Витебску плюс 19, плюс 21, у Грудни Могилеве плюс 20, плюс 22, у Бресте плюс 21, 23, у Гомеле плюс 22, 24, у столицы у ночи плюс 6, плюс 8, у день до 21 градуса тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин, 16 хвилин, радио столица, сусветный день года, а сегодня мы отзначаем. Ведаете, у меня вот так само был период, когда я выросшил, что я вельми темная особа. Это было годов у 16, слухал я тогда Хим, The Cure, Мерлина Мэнсона, конечно, глядел в окно так, быцем за им не домы, а весь мой разбитый внутренний свет. И вот однойчи я вырашил полностью увайсти в образ. Надел черный плащ, черные джинсы, черную футболку, черные боты и навод купил себе ланцуг на штаны. И так и думаю, ну все, теперь я загадковый. Выходжу на улицу и литерально прос хвилин 5 бабуля каля подъезда знакомая моя каже: «Сыночек, а ты что, уже уладковался в поховальное бюро?» И в этот момент весь мой готичный настрой развалился худшей, чем мои спробы сдаваться серьезным. Так что, сябры, не все залежит от стиля, час от часу, головное – это стан вашей души. Напишите нам, ти маете вы дочинение до этой культуры, можа мели, як я, дочинение, что с этой музыки, например, Хим. Мне, до речи, до гэтуль подобается Хим, слухаю час от часу. Каратей, ти есть сярод вас готы, и як вы ставитесь до розных субкультур, можа вы фарбовали волосы, ти слухали, например, приклад, только субкультурный дум и дес, писали сумные верши, а может, ходили в черным и думали, что вас никто не разумеет, как ты самый Сартр и Камю. Напишите у наш драйв-чат. Каб его знайсти, треба в пошку телеграма увести на русской мове. Радио Столица долучиться до нашей суполки, поставить лайк на пост и под опошним постом писать свои комменты, а их я огучу у другой эфирной године. Рухаемся.
0: Навигатор на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Великое княство Сула запрошае провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Радио столица. Рухаемся разом.

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Добры мои, наша первая эфирная година хутка пролетить, как школьный дённик готах, змрочно и с надписами на опошней сторонце. Тут мы уже поразважали крыху у драйв-чате про дённики. И памятайте, чёрный колер — это не настрой, это стиль життя, коли белая футболка после мытья стала шерой. Не переключайтесь, далее у нас будет больше музыки, фактов, конечно, ваши истории прочитаю. Сустракаемся после выпуска новин. Мы вас любим. До встречи.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
2: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
3: Сябры, мы вернулись в эфир «Радио Столица», и сегодня тут у нас больше черного колеру, чем у гардеробе рок-музыканта после развода. В студии я, ваш капитан Андрей Крупич, той самый человек, який лечит, что готы — это просто люди, которые не хавают свою драму за мотивационными цитатами. Побач Оксана Хоменко, наш гукорежиссер, якая может сделать такой реверб, что нават «Добрый вечер» будет гучать, как проклен старожитного замка. Отзначаем мы сегодня сябры сусветный день года и долучаются до віншавання у наступные выканаўцы. Разом с вами мы почуем Моторхед, Аврил Лавинь, Карпи Клани, Чабор, Мэри Роуз. И зараз будет Аэросмит и Янг Блад. Это британский бунтар, як он сам себе называет. И трек будет My Only Angel. Это один из синглов, які был на эпішце, які яны выпустили разом с Аэросмитом, со Стивеном Тайлером. Назывался он One More Time, вышел у листопаде минулого года и отрымал вельми становчие водгуки и, до речи, навод зарабил дебют на першем месте британского чарта. А гэты самый сингл, які мы зараз будем слухать, досягнул вершине Billboard Hard Hot Rock Song. Будем слухать его за солодой и, до речи, мне не изменяет память, протримался он 14 тыдняв у нашем топе. И, сябры, я еще раз нагадаю, что разом с вами мы заусёды у субботу обираем найлепших, слухаем «Столица ТОП-10». Голосуйте на сайте, голосуйте у нашем телеграм-канале. Только лепшие треки, только лепшие рады. Рухаемся и слухаем My Only Angel, Aerosmith и Youngblood. Погнали!

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
3: 18.31, радио «Столица», цікавая информация. Сегодня отзначаем сусветный день гота. Субкультура гота узъявилася у конце 70-х на базе постпанка. Одним из головных батьков готичной сцены лічатся Баухаус. The Cure моцно поуплывали на развитие готичной эстетики. Готы, до речи, не заусёды слухают тяжкую музыку. Шмат кто любит дарквейв, синтепоп ти неоклассику. Чорный колер у готичной культуры – это символ эстетики, а не обовязково депрессии, як лічать шмат хто. Готичная мода, натхненная викторианской эпохой. У Германии проходит один из найбуйнейших готичных фестивалей. Называется он Wave Gothic Treffen. Многие готы захопляются литературой Эдгара По. Готичная культура поуплывала нават на кино и на моду. Фильмы Тима Бёртона вельми популярные у этой супольности. У 2000-х готы часто становились героями мемов и стереотипов. Это мы памятаем. На сам реч, большесть вельми интеллигентные и творчие люди. Яны любят атмосферу, символику и, до речи, музыку больше, чем у весь гэты показный змрок. Таким чином, сябры, готы – это не про все дренно, это прыгажости у сумным, об музыце, эстетице и умение быть собой, нават калі усе вакол у ружовым. Тому мы, конечно, с готами, рокеры, ну и, конечно, разом с вами. Рухаемся, погнали.
2: Навигатор на радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. На территории Ілліцкага района под кіраўніцтвам міністра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина прошел штогодовый сбор «Военная безпека и оборона Республики Беларусь». У им приняли удел державный секретарь Совета безпеки нашей страны, представники Министерства обороны, Генштаба и силовых ведомств, керующий склад областных и Минска и городского выконавчих комитетов, военные комиссары областей и Минска.
2: Повестка дня и тематика рассматриваемых занятий на данном мероприятии, она всегда новая. Вот сегодня вся геополитическая обстановка, складывающаяся, и не только как в мире, а вокруг нашей страны, нас вынуждает и даже просто заставляет более плотно заниматься вопросами территориальной обороны. И не только ими заниматься, и совершенствовать. Исходя из этого, убеждаться в жизнеспособности нашей этой системы. Мы в прошлом году переработали план территориальной обороны. Исходя из опыта всех вооруженных конфликтов и специальной военной операции, уточнили и усовершенствовали систему подготовки войск территориальной обороны, начиная от добровольца в народном ополчении, военнообязанного и заканчивая руководителями местных органов власти.

0: Огнетушителем до приезду рятувальников. 8 работников и 36 детей эвакуировались самостоятельно. Никто не потерпел. Причина здарения высветляется. У Минску зараз 19 градусов тепла. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется пераменная в облачность пераважно без опадков. Температура по ветру ночью плюс 5, плюс 12, у день до 24 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску плюс 19, 21, у Гродни-Могилеве плюс 20, плюс 22, у Бресте плюс 21, 23, у Гомеле плюс 22, плюс 24, у столицы у ночи плюс 6, плюс 8, у день до 21 тепла без опадков.
1: Реклама на радио столицы.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Организация Объединенных Наций рашуча осуджает любые напады на громадянское насельство, заявили у офисе генерального секретаря, комментируючи удар збройных сил Украины по колледжу у Старобельску, где под удар напередодні трапили в учебный корпус и интернат мясового профессийного колледжа, у яким было 86 подлетков. По опушних данных 6 человек загинули, больше за 30 поранены, еще 15 лишатся пропавшими. Такие напады заборонены международным и гуманитарным правом, отзначили у организации. А настойливо закликаю стриматься дійню, якія могуть привести до дальнейшей эскалации. Экстренное посяджение Саубеза, на якую запросила Россия, пройде сёння. У Лідскім районе завершився збор воєнної безпеки і оборони Республіки Білорусь. На одним з полігонів з удільниками пройшли практичні занятки по тактичній інженерній огнєвої підрихтовці. У завершенні мероприємства міністр оборони Білорусі Віктор Хренін у загороді у службових особ по виніках дійності виконавчих комітетів по питаннях територіальної оборони у минулому році. Лепшим признаны Брестський облвиконкам, який отримав переходний вимпел. У Могилеве дитя трапило под колы. Сегодня около 18 годин водитель маршрутного транспортного сродку на скрежевании в улице Крупская и Турова учинил наезд на 9-годовую школьницу, якая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходе. Девчинка шпитализована. Держит инспекция, закликая водителю быть уважливыми и осторожными, выполнять правила дорожного руху, так само снижать худкость при подъезде до пешеходного перехода. С 23 годин сегодня изменится организация руху у Минску. На участку от улицы Нововиленской до мясового проезда будинка номер 11 по Старовиленском тракте рух организуют по отсотным боку дороги. Колькость полос для каждого направку изменится до одной. Правоохранники просят улишивать это про выборы маршрута. Сегодня ночью на

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Евгенія Любіна. У школьнікаў пачаўся зваротны адлік да заканчэння навучальнага года. Летні час – гэта магчымасць адпачыць, аднавіць сілы і прыйсці ў верасні гатовымі да любых вучэбных выклікаў. Аднак, каб гэта было так, неабходна правесці канікулы бяспечна. Аб гэтым сёння і пагаворым. У нас у гасцях начальнік Цэнтра прапаганды бяспекі жыццядзейнасці Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Карына Закалінская. Вітаю.
2: Здравствуйте.
1: Ведаеце, лета – такі час, калі школьнікі ў больш Шесті деляться на два лагери. Нехто застається у квартири, а хтось їде у вёску до бабулі. І ось почнем, напевно, з квартир. Які тут фактори ризики?
2: В первую очередь, ми, конечно, призываем родителей не оставлять детей без присмотра. Но мы понимаем, что родители иногда перекладывают ответственность на своих детей, считая их максимально самостоятельными, и это случается. Здесь все-таки хочется обратиться к родителям, обратить внимание дома на такие потенциально опасные места. Начиная от бытовой химии, которая может привлекать внимание. Понятно, что уже взрослый подросток, мы не будем говорить о каких-то вещах, что капсула со стиральным порошком может вызвать интерес, он ее попробует. Но мы не забываем о ребятах, которые могут находиться дома помладше, поэтому мы говорим о бытовой химии, которая должна быть в недоступном месте для детей. Мы говорим о лекарственных препаратах, которые также должны быть максимально высоко спрятаны и в недоступности. Ну и, безусловно, любые источники зажигания, которые у вас остаются дома на видном месте, также могут привести к возгоранию. Такой сегодняшний бич, москитная сетка не является оградительным предметом, прибором, и облокотившись на подоконнике на окно, при открытом окне на москитную сетку, это не является панацеей о том, что нельзя пострадать и исключит это несчастный случай. Если ребенок остается один и готов разогревать пищу самостоятельно, то, безусловно, ваш ребенок должен быть старше 14 лет, если он работает уже с плитой. Если это и микроволновые печи, и вообще, в принципе, все электроприборы, они также должны быть постоянно под надзором.
1: С которыми разобрались, а вось, коли поехала дитя до бабули. Тут еще больше факторов рызыки. Это и имкнение зайти в закинутый дом. Это и махчимость пойти самостойно у лес, на речку, у поля ночью. Что сказать батькам, те что сказать детям, как этот отпочинок был беспечным для них?
2: Задача все-таки доносить до родителей, что безопасность детей это ответственность взрослого. И слова и нужный подход к своему ребенку каждый, естественно, индивидуален. Здесь только стоит сказать о том, что они не должны переоценивать самостоятельность своего ребенка и перекладывать на него эту ответственность. Говорить и своим примером показывать о том, как жить нужно безопасно. Для того, чтобы не только на родителей возлагать ответственность, мы также проводим активную работу по обучению детей самого разного возраста. И именно поэтому совместно с Комитетом по образованию в этом году впервые будет организована интересная такая акция с 25 мая по 5 июня на базе футбольного манежа будет организована акция «Лето бум», где будут задействованы самые различные структуры и службы нашей прекрасной Республики Беларусь. В том числе МЧС примет участие в организации этой акции. Каждый из ведомств представит опасности или как их избежать со своей стороны. СВОТ, МВД, МЧС в частности. Но вот 1 числа хочется сразу такой сделать небольшой анонс. 1 числа у нас запланировано серьезное мероприятие, открытие первой летней каникулярной смены, Международный день защиты детей. Ну и как для меня, как для работника МЧС, самое главное событие на этом мероприятии – это открытие передвижного центра безопасности жизнедеятельности. Первого в мире, хочется сказать мне. Действительно вложена душа, сердце, очень много средств, идей. И я думаю, что мы произведем очень большое впечатление не только открытием, но и тем, что у нас уже составлен график, как мы поедем по загородным лагерям и будем

0: будем проводить работу, активно направленную на обучение безопасности жизнедеятельности. Это большой автобус МАЗ пожарного красного цвета, который внутри оснащен порядка 11 локаций тем. Каждая тема может раскрываться, и там, ну, порядка 25 нам выдает тем и информации по обучению. Это VR-системы, это дополненная реальность, это возможность у ребенка погрузиться в реальные условия пожара при помощи VR-очков, найти огнетушитель, потушить возгорань. Я вижу по вашим глазам, вы это тоже хотите.
1: Я хочу, Олег, это вельми страшно.
0: Мы уже проводили тестовые занятия с ребятами. Это очень впечатляет и заставляет задуматься. Кроме того, в автобусе у нас также есть и планшеты, при помощи которых мы видим дополненную реальность. Это и кухня, это и детская комната, это манекены тут же в детской комнате, которым можно учиться, как оказывать первую помощь.
1: А вот эти VR-окуляры, это все отбывается именно внутри автобуса?
0: Да, это все работает внутри. Кроме того, у нас есть еще там оборудованная система звонков мошенников, отработка вызова служб спасения, различных ситуаций. И стоит отметить, что разработчики, которые готовили нам эти идеи, помогали их внедрять, реализовывать, надо сказать, что очень настойчивые мошенники. Такие очень реальные, которые порой могут звонить и убеждать по поводу того, в тему оставленных детей дома одних, незнакомец звонит в домофон и доказывать, и требовать. Мне твой папа сказал, открой мне дверь. И так настаивают, что ребята, которые помладше, вот у нас в тестовом режиме проходили эти локации, ну, начинают теряться в какой-то момент.
1: А тестовые выпробования у вас проходили сирот разных возрастов?
0: Привлекали ребят самого разного возраста для того, чтобы самим для себя определиться с программами. Зайти можно в автобус и, скажем так, 24 часа в нем будет чем заняться в сутки.
1: А на дорослых не испробовали поглядеть?
0: Дети принимают это быстрее. Быстрее разбираются с тем, как управлять VR-очками. Быстрее распознают руки непосредственно в виртуальной реальности. А вот те, кто постарше, VR-очки надели, голова как будто бы закружилась. Как будто бы земля из-под ног уходит. Вот здесь еще такой момент. Временные дети, период скроллинга, быстрой информации, быстрого схвата, быстрого обучения. Можно нажать кнопку «Пропустить»? Нет, наша задача довести ту информацию, чтобы в голове, безусловно, что-то осталось, кроме того, что мы побывали в виртуальной реальности. А вот взрослые лучше послушают. Лучше...
1: От початку до конца.
0: Да, лучше послушаем, мы лучше познакомимся с инструкцией, а только после этого и так больше с опаской относятся к тому, что мы в такую авантюру предлагаем окунуться.
1: Дякую великий вам за такую вельми цікавую информацию. Хочется поглядеть, как это все будет у реальности отбываться, как этот проект пройдет, и уже потом, напевно, когда вы несколько раз съездите, мы вас снова запросим, как уже спитать про выники, какие эффекты это дает на молодым поколениям. Дякую велике за размову. Я нагадаю, что сегодня у нас в гостях была начальник Центра пропаганды и безпеки жизнедеятельности Минского городского управления Министерства по надзвичайних ситуациях Карина Закалинская. Евгения Любина так само была с вами. До встречи.
2: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
3: Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белоруску.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 23 мая у Беларуси прогнозуется переменная облачность, пероважно без опадков. Ночная температура поветра плюс 5, плюс 12. У день до 24 градусов тепла. У областных центрах у день у субботу чакается. У Витебску плюс 19, плюс 21. У Гродни

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

0: Радио столица. Кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио столица. Кропка